0: Я сам Лютк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай. Вау, телко Лучи. То не екаеш навес, Луткай. Ту вее целе хинеши вецик.
1: Я бы рад, что дома был. На вуце, почтомом.
2: Ай, мато. Але мы, Лютки, можем се пак теж раз до места забудить, но до губерские купницы.
0: Ладай-тай, те скоды со хибая.
1: Скодженки, котреш саме вот со коджа, бо то екаеш байце.
2: То су бежаце скоды, модерна техника. Цеме е вуспитач. Але мыслитай на то, с мудрощу амбиру далоко доедеш.
0: Что то река, Юро?
2: То река, ели со мудре а разумне задержиш, шитко дерье фунгуе.
0: Ладай, мато, хеп, а наскоджень, я еду.
1: Я со бою.
2: Буй, мато, ступ со руне, востай нёны, а джер со мои руки.
1: Поскочи мой зромадне. Hop, hop. Ah, jede mai. Wuhu, Kita.
0: Wuhu. Ja nicht ko jeden Skodzink wische Skodschu. Hop.
2: Nee, Kita. Rika tola, z mudrošču a mieru daloko dojedzieš.
0: No derje, ja steju kruče a mirne.
1: Ach, sme dojeli.
0: A to celé bez škody.
1: Mudré ľudky,
3: svojci,